Случай на дом попаси. Доме болой на оси. Мана га нервате мия. Мана га джелозия. Кедичка ндрюше седи. Езезам пльче нук майзи.